Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Шмелиный мед. Синий ливень шумел за окнами. Яркие молнии появлялись над селом, как бронзовые, вырванные с корнями деревья. Зловеще трещали и с грохотом падали в поля за околицу. Ветер надрывался в высоковольтке. Сельскую подстанцию отключили. Электрики боялись обрыва проводов и грозовых разрядов. Село погрузилось в темноту. Мы сидели в полутемной горнице за тяжелым дубовым столом и пили чай со шмелиным медом. Мы — это я и Саша Сотник, остроносый, худощавый мальчик. С ним я познакомился недавно, часа полтора назад. Саша неторопливо отхлебывал крутой чай с блюдечка и время от времени, не глядя на меня, смущенно приглаживал и без того приглаженный чуб. Мать деловито хлопотала по хозяйству на дворе. Отец, совхозный щитовод, был еще в правлении. Во всем большом доме мы были одни. Нам было хорошо и покойно при мягком свете оплывающей свечи. «Вот дождемся завтра», — после долгого молчания сказал Саша. «Покажу вам свои ульи». Совсем рядом сердито бухнул гром. Тревожно закачался золоченый лепесток огня. «Быстрее бы завтра», — мечтательно сказал я и посмотрел на Сашу. «Успеем», — спокойно, с ноткой легкого равнодушия, ответил Саша, и я удивился его тону. Ведь в земле находились его ульи. Ливень может размыть их. Зачерпнув из миски меду, Саша добавил. «Однако хороший дождь. Отава пойдет теперь». Я согласно кивнул ему и тоже потянулся к меду. Шмелиный мед. Он был приятнее пчелиного, без приторности и многозапашия. Шмелиный мед тонко пах прохладным красным клевером. Гроза настигла меня в поле по дороге на станцию. Заметив сквозь свинцовую завесу дождя редкие огни какого-то села, я поспешил вперед и вскоре укрылся в одном из его уютных домишек. Это и был дом сотников. И вот я сидел в мглистой просторной горнице и пил крутой чай со шмелиным медом. Сашу с малолетства приучил к шмелям бывший агроном из совхоза Войковников Григорий Семенович. Любил он шмелей. Каждый свободный час проводил с ними, и Сашу увлек рассказами о повадках шмелей, научил понимать этих удивительных насекомых. Но вот 2 года прошло, как Григорий Семенович уехал в Карпаты. И что удивительно, уехал разводить в тамошних реках форель. Хотя, конечно, форель – рыба ценная. Саша вздохнул и притих. Наверное, представил себе своего учителя среди суровых лесов, дрожащих от гулких густых звуков гуцульских трембит. Увидел Григория Семеновича в резиновых бахилах, забредшего в бурлящий горный поток и ловящего форель, переливающуюся на солнце всеми цветами радуги, подобно дорогому самоцвету. Парнишка встал из-за стола и сел в углу на сундуке. Частые всполохи за окном золотили его задумчивые глаза. «И все-таки лучше шмелей нет ничего на свете. Если бы вы знали, какие они трудяги, какую пользу приносят человеку. Да вы сами увидите». Я проснулся от тишины. Изредка за окном слышался стеклянный перезвон. Это озеро отряхивался от дождя, седой от древности ветвистый осокорь. Рассвело. За краем спаханного поля синела заря. Я встал и, стараясь не греметь, на цыпочках вышел на крыльцо. Из сенцов потянуло влагой. Густой белый туман курился над озером. Заревой ветерок коснулся верхушек деревьев. Я поднял глаза и невольно залюбовался игрой предрассветного неба. Вдруг я вздрогнул от звонкого мальчишечьего голоса. «Доброе утро! Уже встали?» Саша стоял на огороде и смотрел на меня открытым взглядом серых глаз. «Да», — поспешно сказал я, — «а ты чего не спишь?» «Светает», — он кивнул на восток, — «шмели сейчас вылетать будут». Только тут я заметил, что у босых ног Саши чернеют полузасыпанные обвалившейся землей норки. «Видите, как ливень намусорил? Забил выходы из домиков. Шмели сейчас начнут вычищать их и потратят на это много энергии». «Интересно», — пробормотал я, и, сойдя с крыльца, направился было к Саше, но тот предостерегающе поднял руку. «Близко не подходите, могут искусать». Я нерешительно потоптался на месте. «А тебя ведь не кусают?» Саша улыбнулся, и его узкое лицо будто округлилось. «Меня-то?
Они хозяина знают и чтят, в отличие от пчел. Он наклонился над норкой и быстро, легкими взмахами крепкой метелки, видно специально приспособленной для таких операций, начал вычищать норку. «Вы знаете, шмели поддаются дрессировке», — не поднимая головы, он продолжал. «О шмеле заботиться надо. Напряженная работа быстро старит его. Крылья делаются тонкими, хрупкими, тельце худеет. Дел у шмеля много. И мед заготовить, и потомство вывести. Но главное — вылеты на клевер. Часто жалуются агрономы, что не хватает в хозяйстве семян клевера. Я даже об этом в журналах читал. Отчего же не хватает семян?» Саша, сидя на корточках, выпрямился, кончиками пальцев потер переносицу и продолжал. «А от того, что клеверные поля опылять некому. Красный клевер длиннотрубчатый. Его пчела не может опылить. Хоботок-то у нее всего около 5 миллиметров, а вот у шмеля около 19. Понимаете?» Он вопросительно посмотрел на меня, поднимаясь. Я повел бровью. И слова-то какие у него научные. Серьезный паренек. «Выходит, надо разводить шмелей», — помедлив сказал я. «Конечно!» — Саша рывком всей пятерней взрыхлил волосы и сразу же, будто застеснявшись своей горячности, стал приглаживать чуб. «Конечно», — повторил он тише, — «надо разводить. Ведь шмели, об этом и ученые пишут, лучшие опылители на земле. Но беда в том, что находятся они в диком состоянии, и никто раньше не мог их одомашнить, как пчелу, например. И они часто селятся там, где не очень-то и нужны. А где требуется позарез, их или нет совсем, или до обидного мало. А поля клеверные большие. Поэтому шмелей надо подвозить к клеверам. Бывают делать длинные тележки-шмелевники с устроенными в них гнездами». Саша кивнул подбородком в сторону огорода. «Вот как у меня. И пожалуйста». «Сколько ж у тебя гнезд?» — полюбопытствовал я. «Сколько семей?» — поправил меня Саша. 11. И, не ожидая следующего вопроса, добавил. «В диком состоянии шмелиная семья состоит обычно из 500 особей». Он помолчал. Я нетерпеливо посматривал на него. «У меня семья свыше 3000 особей. Но это не предел», — поспешно продолжал он, будто опасаясь, что я его перебью. «Все зависит от самки. Крупная самка плодовитее и выносливее. Я 3 года выращивал такую самку. И безо всякого перехода с какой-то затаенной гордостью произнес. А красный клевер еще поискать другой такой кормовой культуры. К тому же он восстанавливает структуру почвы и удобряет ее. После клевера что ни посади, все так и прет из земли. Отменные урожаи снимают». Верхушка осокоря, стоявшего у озера, начала медленно розоветь. Казалось, ее коснулся легкий тихий огонь. Прикрыла нежные лепестки ночная красавица. Трава у куста лощины из синей стала зеленой. Над огородом раздался басовитый, бархатный гул. Шмели вылетели на работу в поля. Саша, торопливо оглядываясь на огород, метнулся к амбару и, выскочив оттуда с марлевым сачком, подбежал к взлетающим шмелям. Он несколько мгновений стоял молча, не двигаясь. Потом резко взмахнул сачком. Было сыро. Я, чувствуя, что начинаю дрожать, и коленки у меня сводят от холода, заторопился в дом. Но меня остановил голос задыхающегося от бега Саши. «Минутку, посмотрите!» Я оглянулся. В Сашиной руке, беспокойно маша крыльями, сидела небольшая, незнакомая мне черная птица с золотистыми полосками на брюшке. «Это вот и есть мой шмель!» Я оторопел. Подготовив себя к встрече с чем-то заманчиво интересным, я все-таки этого не ожидал. «Неужели насекомое?» Я пристально вгляделся. «Да, это было оно!» Проснувшееся солнце разослало гонцов. 100 лучей. Разбудили они лес, поле, реку, и заулыбалась земля алмазными светлыми росами, зазвенели в поднебесье жаворонки. Сияя улыбкой, Саша пригласил меня в отцветающие луга любоваться травами. Одному ему известными тропами, через ершистый перелесок, провел меня в пахучие заводи клевера, над которыми бархатисто жужжа проносились черные комочки шмелей. Трудяги, прикрыв глаза от солнца ладонью, он всмотрелся вдаль. Потом повернулся ко мне. «Работают даже в дождливую погоду. Больше того, охотно посещают клевера в лунные ночи». Заметив мой недоверчивый взгляд, он утвердительно несколько раз мигнул белесыми, выгоревшими за лето ресницами. «Да-да, я сам это видел».
Дымные тени шевелились под ногами. От клевера несло теплым запахом свежего парного молока. Мне вдруг захотелось нарвать букет этих простых душистых цветов. Но Саша, осторожно тронув за локоть, повел меня дальше. «Вы, конечно, слышали, — сказал он, — что пчелиный яд в определенных дозах целебен. Я думаю, что шмелиный яд мало чем отличается от пчелиного, а может и ценнее. Ведь укусы шмелей более сильные и жгучие. В специальных питомниках, используя слабые токи, люди приловчились доить змей. А почему бы шмелей не подоить? А не постигнет ли твоих любимцев тяжелая участь? Они не будут успевать плодиться, — усомнился я». Саша в раздумье дотронулся до чуба. Мы шли под неохватным небом, по которому плыли кружевные, розовые, как клевер, облака с серебряными краями. Саша остановился у крепкой сосны. Бесцельно поцарапал живицу, запекшуюся на стволе коричневыми сгустками. Где-то невдалеке ворчала река. Думал я об этом. Вреда от такой дойки шмелям не будет. Ведь в отличие от пчелы, которая раз ужалив погибает, шмель может жалить сколько угодно и продолжать жить, как ни в чем не бывало, а? И мальчишка, довольный своими познаниями, подмигнул мне и весело от души рассмеялся. Из гремящих крениц я выбрался, когда пыльное усталое солнце скатилось за круглогорье, и на деревню глухой синевой надвигалась ночь. Я заспешил. Дорога не близкая, до станции оставалось еще несколько верст. Саша по сырому перелогу проводил меня до Большака. Здесь мы расстались, крепко пожав на прощание друг другу руки и пообещав переписываться. Пройдя неторенной крепкой дорогой с десяток шагов, я оглянулся. И сейчас же Саша быстро сорвал с себя фуражку и прощально потряс ею в густеющем воздухе. Весело взмахнув рукой в ответ, я пошел густой темнотой на далекие зовы электровозов. Частые звезды, как шмели, медленно роились над головой. Мягкий свет их сиял над дорогой и слабо освещал путь.

Переполох. Мы недавно чуть не поссорились со скворцами. Случилось весной. Припекало. В полях сошел снег. За селом, по всему мелколесью, были разбрызганы голубые капли цветов. С утра до вечера мы с бабкой Дарьей копались в огороде. Надо было хорошо взрыхлить землю, снести коричневую, битую морозом ботву вниз к речке и сжечь. Мы спешили, потому что подошло время высаживать в почву огуречную рассаду. Бабка Дарья 2 дня назад принесла ее из колхозной теплицы и держала в корыте, наполненном водой. А на краю огорода, неподалеку от хаты, росла старая, обшарпанная ветрами береза. На ветвях ее весь день беззаботно прыгали воробьи и так шумели, что бабка Дарья жаловалась на головную боль. Воробьи радовались солнечному теплу. Зима в этом году была малоснежная, долгая и холодная. Птицам, оставшимся зимовать на севере, пришлось туго, но воробьи не растерялись. Они поселились в скворечнике, который я смастерил еще прошлой весной и прикрепил на березе. По совету бабки Дарьи я уже хотел было пугнуть слишком шумных соседей. Мол, перезимовали не в своем домике, скажите спасибо и поторапливайтесь, пока не прилетели законные хозяева и не задали вам трепки. Но до этого у нас не дошло. В одно ясное утро на березе появились скворцы. Воробьи струсили, сразу же исчезли. И на огороде у нас стало тихо. Большой черный скворец, тяжело маша крыльями, отделился от стаи и, словно проверяя, все ли в порядке, заглянул в скворечник. Потом птицы, собравшись вместе, долго совещались. Нам с бабкой Дарьей их озабоченность была непонятна. «Ну и чудаки», — качала головой бабка Дарья, — «устали, небось, с дороги. Чем на ветру сидеть, лезли бы в домик. И гляди-кась, вон туча какая сунется. Дождь будет». Угольно-черные, скрапленные, будто посыпанные семенами укропа грудью, птицы летали вокруг скворечника, а забраться в него не желали. «Что-то здесь не так», — смекнул я. Смеркалось. Большой черный скворец опять подлетел к домику, помедлил, будто раздумывая, и скрылся в нем. Вскоре из скворечника на землю полетели какие-то темные клочки. Я подошел к березе, поднял один из них, присмотрелся. Это был рыхлый, измочаленный кусок валенка. «Вот проныры!» — с усмешкой подумал я о воробьях. «Надо же! До валенок добрались!» Эти валенки, старые, серые, мне были знакомы. Их еще с осени бабка Дарья выбросила из чулана. Я подобрал, разрезал на куски и постелил в конуре, чтобы в морозы псу теплее было. «Как же это пес позволил такое воробьям?» — удивился я. Вечером, несмотря на приближающуюся непогоду, птицы, нахохлившись, сидели на березе. Мы с бабкой Дарьей к ночи ждали дождя. Частые синие молнии скользили по темному крылу широкой надвигающейся тучи. Бабка Дарья хлопотала у корыта. Она была довольна. Весенний дождь — это хорошо, к урожаю. Только надо сегодня же высадить в землю рассаду. Пусть ее водичкой покропит, стебельки обмоет. «Не стой! Шевелись живей!» — торопила она меня. «Не гляди на своих скворцов, не пропадут!» Когда густая темнота заволокла село и первые тяжелые капли упали на землю, мы с бабкой Дарьей закончили посадку рассады и усталые пошли в хату. Скворцы тоже взлетели с березы и, тревожно крича, скрылись в темноте. Я проводил их грустным, непонимающим взглядом. Проснувшись, я вышел на крыльцо. Светало. На востоке алела теплая заря, щебетали птицы. С березы стекали светлые прозрачные струйки. «Хорошо бы нынче в лес сходить», — подумал я. Ребята говорили, что в этом году черемуха цветет дивно. И зная, что спешных дел у нас с бабкой Дарьей нет, быстренько умылся и подался в заречье. Вернулся к обеду и еще издали услышал рассерженный крик бабки Дарьи. Казалось, она с кем-то ссорится. Я поспешил на крик. То, что я увидел, меня озадачило. Бабка Дарья бегала по огороду с метлой, гоняла скворцов. А скворцы, будто играя с нею, низко скользили над землей и чуть не касались крыльями бабки Дарьи. Вдруг один из скворцов опустился на огород,
не спеша побрел по нему, остановился у грядки с рассадой. «Кыш!» — не своим голосом закричала бабка Дарья. «Кыш! Кыш!» — и отчаянно замахала метлой. Скворец взлетел, и я заметил в клюве у него зеленый листок. Птица скрылась в скворечнике. «Ломай скворечник!» — увидев меня, скомандовала бабка Дарья. «Иначе сама влезу на дерево и сломаю». «А в чем дело?» — поинтересовался я. «Твои скворцы мне всю рассаду повыковыривали. Вон, погляди!» И бабка Дарья, бухая сапогами, решительно пошагала по огороду. «Ай-яй-яй!» — тихо произнес дед Дмитрий, наш сосед. Он стоял, облокотившись о плетень, и, улыбаясь, смотрел на бабку Дарью. «Напрасно ты разбушевалась, Дарья!» «Как так напрасно?» — быстро повернулась она к нему. «Видел бы ты, как они рассаду таскали, не то сказал бы». «Видел я», — спокойно говорил дед Дмитрий, — «все видел». Он кашлянул в кулак, взглянул на скворечник. «Квартиру свою они чистят». «Ну и ну!» — насмешливо протянула бабка Дарья. «Чистюли какие, выискались!» И опять сердясь. «Да скворечник ведь чистый! Камней туда никто не бросал». «Дело не в камнях», — покачал головой дед Дмитрий. «Воробьи-то зимовали в нем?» «Зимовали. А воробьи — печуги такие, что тащат к себе отовсюду и тряпье, и клочья шерсти, все, что на глаза попадется и что можно утащить». Я внимательно слушал деда Дмитрия. В селе его уважали как человека умного и знающего, который всегда даст добрый совет. А дед Дмитрий между тем продолжал. «К весне в птичьем домике завелись блошки, а скворец — птица культурная, любит чистоту. Хлам всякий выбросит из квартиры. Но ведь блошки все равно останутся. И вот тогда», — дед Дмитрий многозначительно поднял палец, «скворец рвет огуречную рассаду и тащит к себе наверх. От запаха рассады все блошки гибнут». «Да уж ты наговоришь», — неуверенно произнесла бабка Дарья и тут же спросила, «а сколько им рассады понадобится?» Дед Дмитрий засмеялся. «А сколько они уже взяли?» «Пучка три насобирается», — хмурясь ответила бабка Дарья. «Три пучка?» — дед Дмитрий махнул рукой. «Ну, тогда им этого хватит». Он лукаво прищурился. «А ты подумала, Дарья, какую пользу принесут тебе скворцы в саду и на огороде?» Бабка Дарья ничего не отметила, взяла под мышку метлу и пошла к хате. Уже на крыльце она обернулась ко мне и сказала примирительно. «Ладно, посмотрим, что из этого получится». А получилось вот что. Скворцы больше не трогали наши рассады. Но словно в благодарность за нее, они все дни сновали по огороду, прыгали по зеленым веткам в саду, выискивали червяков и гусениц. А летом, когда мы снимали урожай, зеленые крепкие огурцы, бабка Дарья смущенно сказала деду Дмитрию. «Верно ты говорил, соседушка, скворец культурная птица, хорошая, умная и нужная». Дед Дмитрий слушал ее и улыбался.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение послания апостола Павла к Титу. Это послание является третьим произведением из числа так называемых пасторских посланий Павла. Пасторскими посланиями они называются, потому что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей и представляют собой особую категорию новозаветных произведений. Сегодня мы приступим к изучению текста этого произведения и начнем разговор о первой главе, где Павел говорит о христианской церкви как об организации. Как и все остальные послания Павла, это произведение начинается со слов приветствия. Вступительные слова апостола, открывающие его послание к Титу, являются весьма характерными для всех пасторских посланий, хотя и отличаются от приветственных слов апостола в его остальных произведениях. Давайте прочтем первый стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию». Павел называет себя Божьим рабом, сознательно избравшим для себя этот удел служения Небесному Отцу. Мы знаем из Ветхого Завета, что в Израиле существовали добровольные рабы, которые сознательно принимали решение до конца своих дней оставаться рабами своих хозяев. Именно таким рабом был апостол Павел. Также здесь Павел отстаивает свое апостольское положение, упоминая, что он — апостол Иисуса Христа. Причина, почему Павел упоминает здесь свое апостольское положение, состоит в том, что далее он намеревается дать определенные наставления церкви как организации. Эти наставления исходят от апостола, написавшего данные слова под водительством Господа Иисуса. Так что сам Спаситель обращается здесь к своей церкви через апостола. Причем это послание является обращением Господа Иисуса не только к верующим первого века, но и к нам с вами, то есть ко всем тем, которые являются по вере избранными Божьими. Так Павел называет здесь спасенных людей и вовсе не обсуждает доктрину избрания. Заметьте также, что Павел вовсе не говорит об избрании за веру, но об избрании по вере. Иными словами, избрании в соответствии с нормами или стандартами веры, которые установлены сегодня Богом для его избранников. Дело в том, друзья мои, что факт наличия или отсутствия вашего спасения определяется исключительно тем, во что вы верите. Скажите мне, что вы думаете об Иисусе Христе? Скажите мне, во что вы верите относительно Его смерти на кресте? И что она означает для вас? Скажите мне, во что вы верите относительно Его воскресения? И что оно значит для вас лично? Скажите мне, верите ли вы в то, что Библия является Словом Бога? Я думаю, что на основании данной информации мне удастся сделать верный вывод о том, действительно ли вы являетесь чадом Бога или же нет. Именно в этом состоит основной критерий, определяющий, является человек избранным Божьим по вере или нет. Слова о познании истины, относящиеся к благочестию, более правильно следовало бы перевести так. «Познание истины в соответствии с благочестием». Используемый здесь греческий предлог «ката» означает «в соответствии с чем-то». Друзья мои, если истина, которой вы владеете, не ведет вас к благочестивой жизни, тогда что-то в корне не так с вашей верой. Не так давно я узнал о проповеднике, который регулярно выпивает, использует грязный язык, а также ходит во всевозможные увеселительные заведения вместе с неверующими.
И при этом по воскресеньям он проповедует евангельскую весть, так что каждую неделю люди в этой церкви выходят вперед, чтобы принять Христа. Один из пасторов, который несет служение в том же городе, попросил меня объяснить, как получается, что этот человек и его служение процветают. Я ответил ему, что отнюдь не считаю, что этот служитель процветает. Может быть, число членов его общины неуклонно возрастает, но это вовсе не значит, что он строит церковь Господа Иисуса Христа. Истина должна обязательно вести человека к благочестию. И если она не ведет его к благочестию, значит, это вовсе не истина. В этом послании Павел уделяет очень много внимания данной теме. Он говорит, что когда люди действительно верят в Евангелие и исповедуют его в своих сердцах, оно обязательно будет вести их к возрастанию в благочестии. Причина, побуждавшая Павла говорить обо всем этом, состояла в том, что критские христиане злоупотребляли Божьей благодатью. Эти люди утверждали, что поскольку они спасены благодатью, то могут свободно жить во грехе, если им это угодно. Поэтому прямо здесь, в самом первом стихе, Павел отвечает на данные представления. Он говорит, что когда человек верит в те истины, которые являет ему Бог, все это обязательно будет побуждать его к благочестию. Благодать спасает нас, но также она закладывает определенные принципы дисциплины, необходимые для нашей жизни, призывая нас жить на поистине возвышенном уровне. Вы не можете использовать доктрину о Божьей благодати в качестве оправдания своих грехов. Если вы думаете, что можете быть спасены благодатью, и при этом продолжаете жить во грехе, позвольте мне совершенно откровенно сказать вам нечто важное. Причем я хотел бы сказать эти слова как можно мягче, но я должен сказать их. Друзья мои, все это значит лишь то, что вы не спасены благодатью, то есть не спасены вовсе. Ибо спасение по благодати ведет человека к благочестивой жизни. Давайте теперь посмотрим второй стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Основная идея здесь состоит в уповании на эту надежду вечной жизни. В этом послании мы увидим, что Павел говорит о благодати в трех временных интервалах. Мы встречаем их все во второй главе этого послания, в стихах с 11 по 13. Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Здесь речь идет о далеком прошлом. Далее мы читаем: «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Это уже настоящее время. И, наконец, последний стих гласит: «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Этот стих уже относится к будущему. Это и есть та надежда, о которой говорит Павел, и он утверждает, что мы должны опираться на данную надежду, которую обещал неизменный в слове Бог. Эта надежда была обещана Богом, который не способен солгать. В послании к римлянам, в 3 главе 4 стихе, Павел написал, что Бог верен, а всякий человек лжив. Причем неизменный в слове Бог обещал нам все это прежде вековых времен. То есть данное обетование было дано людям еще от вечности. Иногда мы, верующие, своим стилем и образом жизни фактически делаем Бога лжецом. Мы говорим, что верим во что-то, но на самом деле мы не верим и действуем так, словно
мы ни во что не верим. Но Павел говорит, что Бог не может солгать. Кстати, мне всегда хотелось прочесть проповедь о том, чего не может сделать Бог. Здесь мы видим одно из таких невозможных для Бога действий. Бог не может лгать. Но это еще не все. Например, сознаете ли вы, что каждый день мы с вами видим нечто, чего никогда не доводилось видеть нашему Богу? Мы каждый день видим тех, кто равен нам во всем. Бог же никогда не видел никого, кто был бы равен Ему. Так почему Бог не может солгать, когда для нас с вами это не представляет никакой сложности? Да потому что мы, как это ни странно, способны делать то, чего не может Бог. Дело в том, что Бог должен быть верен себе. Он свят и праведен. В этом состоит его естество. А потому есть некоторые вещи, сделать которые он не в силах. И это является проявлением его сущности. Причина вовсе не в том, что сделать это оказывается выше его сил. Просто Бог верен своей сути, и он не вправе сделать это. А это означает, что он праведен, справедлив, верен и никогда не обманет нас. Он тот, на кого мы всецело можем положиться. Теперь прочтем третий стих. «А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Он явил свое слово в свое время, то есть в угодное ему время. Во всем, что делает Бог, он действует в весьма упорядоченной манере. Бог сделал так, что почки на деревьях набухают весной. Молодая и нежная листва на ветвях появляется не тогда, когда начинает выпадать первый снег. Дерево ждет наступления весны, и в этом проявляется всеобщий порядок, царящий в Божьей вселенной. Так и Бог в свое время явил свое слово в проповеди. Греческое слово, переведенное здесь как проповедь, происходит от греческого корня «кейрукс», которая переводится как «глашатай» или «трубный звук». В те дни трубы использовались тогда, когда нужно было провозгласить что-то важное. Если правителю требовалось объявить о чем-то во всеуслышание, трубачи выходили на возвышенное место и начинали трубить в свои трубы, после чего глашатаи произносили официальное сообщение. Именно эта идея используется здесь. Павел говорит, что Бог в угодное ему время явил свое слово через подобное действие. Затем апостол добавляет, что это слово было вверено ему по повелению Спасителя нашего Бога. И теперь он обращает это слово к Титу, как сказано в 4 стихе. «Титу, истинному сыну по общей вере». «Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Апостол называет Тита своим истинным сыном. Павел привел Тита к спасительному знанию Господа Иисуса Христа, а потому Тит являлся его духовным сыном по общей вере. Общая вера — это вера, которая разделяется всеми нами, вера, которую должны иметь все верующие, то есть живая вера в Господа Иисуса Христа. Павел завершает свое приветствие словами о благодати, милости и мире от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Благодать Бога явилась, и потому Бог протягивает сегодня к нам свою милость. Я не знаю о вас, но мне необходимо весьма много Божьей милости. Я благодарен Ему за то, что Он благ ко мне и не поступает со мной так, как требуют того мои поступки и падения. Он просто благ по отношению ко мне.
В следующем отрывке этой главы идет речь о том, что в хорошей церкви должны быть рукоположенные служители, отвечающие определенным требованиям. Прочтем 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Павел оставил Тита на острове Крит, чтобы тот помог организации поместных церквей и поставил в них служителей, которые были бы духовными лидерами этих церквей. Остров Крит является одним из самых больших островов в Средиземном море. С этим островом было связано очень много мифов и преданий, что в целом было весьма характерно для всех греческих островов. Согласно этим преданиям, первые законы и государственная власть на Крите были установлены царем Миносом, который основал военный флот и разогнал эгейских пиратов, обитавших там прежде. После Троянской войны основные города этого острова объединились в несколько независимых республик. Но приблизительно в 67 году до нашей эры Крит был аннексирован Римской империей. И здесь создается впечатление, что Павлу удалось осуществить на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу, хотя нигде в Писании мы не находим об этом никаких сведений. Практически даже не существует абсолютных доказательств того, что до своего путешествия в Рим апостол вообще посещал этот остров. Однако, на основании сведений, которые мы получаем из этого небольшого послания к Титу, мы можем сделать вывод, что апостол был на этом острове и оставил там Тита для организации и обустройства церквей, которые были основаны ранее, благодаря их совместным усилиям. Мы знаем кое-что о жителях этого острова. Сам Павел говорит, что все критяне лжецы, ибо за эту особую черту они были широко известны в те дни. Существовало даже греческое слово «критизейн», которое фактически являлось синонимом слову «лжец», хотя буквально обозначало манеру ведения разговора, присущую жителям Крита. Но, несмотря на то, что критяне были известны как завзятые лжецы, а Павел говорил о них многие другие нелицеприятные вещи, немало жителей этого острова обратились к Господу. А Титу апостол велел организовать среди них церкви. Тит должен был довершить недоконченное и поставить по всем городам пресвитеров. Пресвитеры — это особый Божий дар церкви. Когда мы возлагаем руки на голову какому-то человеку, то есть совершаем над ним обряд рукоположения, это еще не делает его пресвитером. Однако я верю, что очень важно совершать данный обряд над теми людьми, которые обладают соответствующими дарами. Я думаю, что церкви на Крите уже имели своих старейшин, которые, однако, не были рукоположены или официально посвящены на это служение. Это были люди, которые обладали даром попечения о церквях и проявляли свои дары, даже не будучи облечены официальной властью. В задачу же Тита входило поставить или рукоположить этих пресвитеров, то есть назначить или признать их положение в каждом из городов, где существовали христианские общины. Человек, облеченный полномочиями пресвитера, должен иметь пресвитерский дар. Есть некоторые люди, которые сделались служителями в церкви, не имея для этого ровным счетом никаких дарований или склонностей. Это объясняет причину появления большей половины проблем во всех современных церквях. Что же касается другой половины наших трудностей, то они состоят в том, что есть достойные люди, обладающие необходимыми дарами, но не имеющие официального положения в церкви. В результате некоторые наши церкви попадают в руки не тех людей,
и, как следствие, испытывает всевозможные проблемы. Однако здесь апостол приводит конкретные требования, которые должны предъявляться к людям, занимающим подобные должности. Все это требования, которые предъявляются к пресвитерам, так что их значение уже хорошо знакомо нам. Прочтем стихи с 6 по 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верность,

чтобы он умел наставлять в здравом учении и обличать еретиков. Есть две задачи, вещи, которые должны быть возложены на служителя церкви. Во-первых, он должен уметь наставлять людей, то есть преподавать Слово Бога. Во-вторых, он должен уметь обличать или давать должный ответ еретикам. Мне кажется, что люди, занимающие какое-то служение в церкви, должны иметь соответствующую подготовку по Библии. Во время Второй мировой войны появилось такое понятие, как «трехмесячные лейтенанты». Армия остро нуждалась в офицерах младшего командного состава, а потому была организована краткосрочная подготовка таких лейтенантов, которая занимала всего 3 месяца. В результате подобной подготовки появлялись весьма своеобразные офицеры. Помните, как Павел сказал Тимофею в 22 стихе 5 главы своего первого послания к нему? «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Совершенно недопустима ситуация, когда человек обратился к Богу только накануне, а на следующий день его уже просят произнести свое свидетельство. Более того, на третий вечер он уже становится служителем церкви, а на четвертый — евангелистом. Ну и, конечно, на пятый день он избирается пастором всей церкви. К сожалению, сегодня мы нередко делаем нечто подобное, и это очень неблагоприятно сказывается на жизни церкви. Настоящий служитель церкви должен соответствовать определенным требованиям. Он должен обладать силами и желанием стоять за Слово Божье, и главное — он должен уметь нести это слово людям. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.